0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. BLG. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
6: В «Антикорсервис» BLG и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. Антикорсервис. Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
10: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро».
11: Возрастная категория 6+.
12: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
13: Солнце, пляж.
14: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
13: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
14: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
15: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
16: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
17: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: поставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
2: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Фафафаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах Фаротека.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
12: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
13: Не светло.
14: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Радио

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Сделки с недвижимостью можно будет оформлять онлайн. Омский Минпромторг предупредил о появлении фейкового указа и работу 26-го маршрута изменили. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. С сегодняшнего дня россияне могут совершать электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрии, например, брать ипотеку или регистрировать доли. Зарегистрировать биометрию можно через приложение госуслуги «Биометрия», а подтвердить в центрах обслуживания, в том числе в офисах банков. Если сделка будет проводиться офлайн, для продавца и покупателя ничего не меняется. Биометрия не нужна, пояснили юристы. Омские власти назвали фейком приказ об очередных ограничениях продажи топлива. Документ, который в том числе содержит информацию о введении чрезвычайных технических регламентов переработки нефтепродуктов, якобы выпущен региональным Минпромом. В ведомстве этот приказ назвали фальшивкой. Реконструкция набережной Тухачевского идет по графику. Капремонт идет на участке протяженностью 800 метров от примыкания набережной к улице Кемеровской до метра моста. На объекте одновременно выполняют земляные и геодезические работы. Параллельно продолжается устройство основания пешеходной зоны, автомобильной дороги и велодорожки, строительство ливневки и монтаж линии наружного освещения. Средства на обновление общественного пространства выделило федеральное правительство по поручению президента. 26-й автобус, работающий по маршруту микрорайон Булатово, поселок Чкаловский, скорректировали. Теперь он будет заезжать в СНТ «Золотое руно». Изменения вводятся с сегодняшнего дня для удобства садоводов, рассказали в профильном департаменте. В течение дня запланированы 5 дополнительных рейсов. В Кормиловском районе ремонтируют участок трассы Омск-Нижняя Омка границы Новосибирской области. Подрядчики приводят в порядок 5-километровый отрезок с 37 по 42 километр. Специалисты убрали проблемные участки, расширили обочины и выровняли покрытие. Сейчас заканчивают укладку 2 слоев нового асфальта. После дорожники нанесут разметку и установят новые знаки. На площадке Музея искусства Омска пройдет книжный фестиваль. Мероприятие 4 и 5 июля станет частью тура по 16 городам России. Программа фестиваля будет посвящена темам памяти и идентичности, истории искусства и литературы. Двухдневное мероприятие включает книжную ярмарку, распродажу, образовательную программу и многое другое. Фестиваль пройдет 4 и 5 июля с 12 до 20 по адресу Партизанская, 5А, литера М. Вход свободный. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы и ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните. 33-70-06. 33-70-06.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
1: 655-05-0816. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию «СПС». 38-61-10.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на Радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
12: Не светло.
1: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Ярко. Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных домашних животных. Ученые заявили об аномальной температуре воды в Балтийском море. Высота Эйфелевой башни увеличилась на 10 сантиметров. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных. Базу данных можно интегрировать в портал госуслуги, региональные цифровые сервисы, а также сделать доступным для приютов, ветеринарных организаций и подключить к этому процессу чиновников, пишет РИА Новости. По мнению авторов, инициатива позволит сократить время поиска питомцев, повысить вероятность их возврата владельцам в первые дни после пропажи, а также снизит нагрузку на приюты и волонтеров. Ученые заявили об аномальной температуре воды в Балтийском море. Она составляет плюс 22, а то и 23 градуса. Из-за этого началось цветение водорослей, встречается мертвая рыба. В июне температура моря в Калининградской области должна быть на уровне 18 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на экспертов. Специалисты отмечают, что если жаркая погода продержится еще какое-то время, то возникнет риск появления инфекций в морской воде. Ранее власти Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за пришедшей из Европы жары. В минувшие выходные в Пионерском и Балтийске воздух прогрелся почти до 35 градусов. Температурный рекорд по итогам многолетних наблюдений зафиксировали в Мамонове — 36 градусов выше нуля. Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми в России. В январе-мае средний предлагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта, региона, формата работы и количества учеников. Высота Эйфелевой башни из-за жары увеличилась на 10 сантиметров. Причиной изменения ее габаритов стало тепловое расширение металла, пояснил инженер и архитектор Бертран Лемуан. По словам эксперта, используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. Однако это явление остается незаметным для человеческого глаза. Во Франции и нескольких других странах Европы установилась аномальная жара. В середине прошлой недели метеослужба республики вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. В некоторых районах температура превысила отметку в плюс 40 градусов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Лето, солнце и жара!
2: В Доброцен идти пора!
3: Нужно срочно закупаться!
1: Едем в Доброцен! Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
2: Доброцен! Значит, можно купить больше!
4: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания! В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета от 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
7: 50-50-50-50-50-50-50. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
11: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
10: А что можно делать?
11: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
10: А официанты и администратор?
11: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
10: То есть можно начать проще?
11: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
10: Нормально.
11: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

0: Columbia Pictures не представляет.
1: Хорошо мне с тобой бывает.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я тебя не помню.

0: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: 55.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
2: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden.
1: Ибо хочу Валентина Евгеньевна, УГРН 319-554-3045-901.
2: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
10: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
9: Прям так и написать?
10: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
9: А дальше?
10: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
9: Это уже похоже на нормального помощника.
10: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
11: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.
11: Радио Ваня.
13: Почему день

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В соцфонде назвали средний размер новой семейной выплаты. Мурманские выпускники 100-бальники получат жилищные сертификаты. Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее.
2: В соцфонде назвали средний размер новой семейной выплаты. Для работающих родителей она составит 30 тысяч рублей по итогам первого месяца. В пресс-службе инстанции уточнили, что в каждом конкретном случае объем средств будет индивидуальным. Он зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог удерживают по обычной ставке. 13% или выше пересчитывают по льготной в 6%. Разница возвращается семье, пишет РИА Новости. Заявление на новую семейную выплату можно подать с 1 июля. Обращения будут принимать до 1 октября этого года. Право на это есть у родителей, которые воспитывают двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов.
1: В Мурманской области, получившим 100 баллов на ЕГЭ, пообещали жилищные сертификаты. Они составят 500 тысяч рублей. Как заявил губернатор Андрей Чибис, еще одним условием станет учеба в Мурманском арктическом университете, либо заключение целевого договора на востребованную специальность с работодателями региона при условии обучения за пределами области. Кроме того, Чибис поручил проработать отдельный пакет мер поддержки тех, кто получил высокие баллы на ЕГЭ.
2: В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин. Новые правила должны сократить очереди на автозаправках, сообщил губернатор Андрей Клычков. Начиная с 4 июля заправлять автомобили на 57 АЗС Роснефти и Газпрома будут по графику, основанному на первой цифре государственного регистрационного номера автомобиля. Так, в субботу смогут заправляться машины с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3, в понедельник на 4,5 и так далее по порядку до 9. При этом объем отпускаемого топлива на 1 автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. По мнению Клычкова, эта мера позволит обеспечить водителей бензином на 1,5-2 недели. Отдельное внимание уделят автомобилям с госномерами, зарегистрированными в других регионах. Для них разработают специальную схему.
1: Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее. Сладость указывают в уровнях Брикса. Это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при уровне 11 арбуз большинству кажется сладким, а при 9 – нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудовании. Но даже два арбуза с одинаковыми показателями в 11 градусов Брикса могут отличаться, потому что на вкус также влияют кислотность, аромат и хрустящая текстура мякоти.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня. Снеги!

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 1 июля. Первый день второго летнего месяца. Вот так незаметно пролетел июнь, но мы не отчаиваемся, ждем жары. Что у нас сегодня еще отмечается, ну, кроме того, что вот я уже сказала. Международный день шутки. Мне кажется, мы этот праздник каждый день отмечаем, поэтому так вот останавливаться конкретно на нем смысла не имеет. А вот на дне изобретения солнцезащитных очков, пожалуй.
1: А дата праздника имеет символическое значение, потому что к этому дню на большей части планеты устанавливается постоянная солнечная погода. Ну и куда же без них. Первые очки из защиты от солнечного света использовали древние эскимосы. Они носили сглаженные кости животных, в которых пропиливали горизонтальную щелочку для обзора. Таким образом, они оберегали глаза от лучей солнца, которые отражались от снега и льда. Мы все прекрасно с вами знаем, мы северные жители, что такое в солнечную погоду выйти, например, в заснеженное поле. А в Китае в 12 веке судьи надевали очки со стеклами из дымчатого кварца, чтобы скрыть свое отношение к приговору, чтобы свидетели или подсудимые не видели выражения их глаз. Но позже такие стекла стали использовать в современных целях, да, ну просто для защиты глаз от УФ. От ультрафиолета. Почему? Значит, ребята, очень важный вопрос, почему нельзя носить дешевые солнечные очки? Потому что так подмывают порой, да, всякие распродажи, думаешь, господи, вообще, какие-то копейки, а выглядит очень симпатично, напоминая, ну, какие-то знаменитые вот эти
0: бренды,
1: вот формы, там, типа вайфареры, там, или авиаторы. Так вот, дешевые солнцезащитные очки опасны тем, что создают лишь иллюзию защиты. Они не блокируют ультрафиолет, но из-за затемнения заставляют зрачки расширяться. В результате в глаза проникает гораздо больше опасных лучей, чем без очков, что ускоряет развитие всевозможных глазных болезней и поражения сетчатки. Линзы из дешевого пластика часто имеют дефекты поверхности и неравномерное затемнение. Из-за этого глаза постоянно напрягаются, что ведет к головной боли, головокружению и ухудшению зрения. Дешевые красители и пластик могут вызывать аллергию и раздражение слизистой, особенно при нагревании на солнце. Я как очкарик с более чем 40-летним стажем могу подтвердить, что все изложенные пункты абсолютно соответствуют действительности. Поэтому многие очень дорогие такие, да, люксовые лакшери бренды, они берут огромные деньжища за свои оправы не только потому, что они такие именитые, да, а сам материал просто дорогой.
0: Алешка, не добавить, не убавить.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 ИП Танский Денис Сергеевич ОГРН
4: 56-51-28-716. Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Мне светло.
8: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
9: Не светло.
10: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Звучит легко.
0: Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вот говорят, мой дом, моя крепость. А какой он ваш дом? У нас сегодня настоящее соревнование. Деревня и город. Какие-то люди выбирают проживание в комфортабельных квартирах, чтобы ни о чем не думать. И если что, есть управляющая компания, пришел местный сантехник, подкрутил трубы и убежал. А кто-то выбирает другой комфорт. Свежий воздух, все свое. Никакого топота, ни под, ни над тобой. Хотя, конечно, в дачных товариществах и во всяческих разных индивидуальных жилых застройках бывает такое, что и за забором сосед так включает музыку, что лучше бы кто-то топал сверху.
1: Диджей Фигов, да. А по поводу сантехника...
0: Диджей Фигов, это такая фамилия.
1: Это да, это модный очень сейчас в Нью-Йорке. Вчера ко мне приходил сантехник менять магистральный фильтр, так называемый. Ну, это фильтр, который обслуживает полностью всю квартиру водой. Да-да-да. И, слушай, он там так кряхтел, он так старался.
0: Накряхтывал, наверное, себе чаевые.
1: Слушай, ты знаешь, что вот абсолютно другая ситуация. Я думаю, ну все, сейчас выкатит. Я говорю, Игорь, сколько я вам должен? Он говорит, ну по денежке 500 рублей. Я такой... Господи, я им хотел...
0: Что с тобой, Игорь?
1: У меня там очень много вермишели хорошие, фунчозы.
0: Я хотел
1: какой-то продуктовый набор еще выставить.
0: Собрать. Итак, друзья, мы сегодня, ну, не то чтобы соревнуемся, просто давайте вы расскажете, почему вы живете в городе или почему вы живете за городом, что вам больше всего там нравится. А может быть такая история, что вы живете в городе, но очень стремитесь куда-то в дачное товарищество или наоборот. Вы живете в деревне и мечтаете оттуда выбраться в какой-нибудь мегаполис, ну или мегаполисик. Обо всем об этом пишите в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». Еще у нас есть канал в Максе. В общем, везде вы можете писать свои комментарии. Автор одного из них получит сегодня в подарок фирменное худи «Радио Ваня». Яркое, красное, в нем, знаете, хоть в городе, хоть в деревне, будешь первый парень, ну или девчонка.
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Вани и для Ани.
1: Овны женщины, стоит прислушаться к советам старых знакомых. Это освежит некоторые ваши решения.
2: Овны мужчины, хороший день для поездок и активного отдыха. Вам должно понравиться.
1: Тельцы женщины, старайтесь смотреть на вещи пореальнее. Это избавит вас от многих разочарований.
2: Тельцы мужчины, будьте разборчивы и не принимайте решения сразу. Велика вероятность потратить время и деньги впустую.
1: Близнецы женщины, не упустите возможность научиться чему-то новому и получить полезную информацию.
2: Близнецы мужчины, сохранение мира в отношениях с близкими становится трудной задачей. Ситуацию спасут элементарные знаки внимания.
1: Раки женщины, вы успеваете многое сделать и разрулите проблемы, которые в последнее время вас беспокоили.
2: Раки мужчины, вы планомерны и убежденно двигаетесь к заветной цели, никуда не сворачивайте.
1: Львы женщины, сегодня вы как никогда склонны к резкой эмоциональной критике, поэтому старайтесь держать себя в руках.
2: Львы мужчины, чем больше у вас работы, тем с большим энтузиазмом вы за нее беретесь.
1: Девы-женщины, сегодня вы сможете кого угодно заинтересовать своими идеями, даже самыми неожиданными.
2: Девы-мужчины, вам следует быть осторожными с физическими нагрузками. Легкая тренировка все же лучше откровенного безделья.
1: Весы-женщины, будет шанс заняться очень перспективным и увлекательным проектом личного характера.
2: Весы-мужчины, день приятного общения, веселого отдыха и разнообразного культурного досуга.
1: Скорпионы-женщины, можно принимать решение, которые касаются работы и профессиональной деятельности.
2: Скорпионы мужчины, возможны внезапные встречи, на которых вы не только отлично проведете время, но и завяжете полезные знакомства.
1: Стрельцы женщины, не исключено, что планы придется быстренько поменять. Это придется по вкусу не только вам, но и вашему окружению.
2: Стрельцы мужчины, как бы вам ни хотелось проявить оригинальность, постарайтесь не привлекать к себе внимание эксцентричными выходками.
1: Козероги женщины, из происходящего сегодня можно извлечь пользу, если проявить изобретательность и не идти на поводу у шаблонов и стереотипов.
2: Козероги мужчины, в профессиональной сфере появляются новые возможности, о которых вы раньше и не смели мечтать.
1: Водолеи женщины, вы наблюдательны, ничего из виду не упускаете, правильно расставляете приоритеты, а потому верно оцениваете свои силы.
2: Водолеи мужчины, деловые предложения, которые вам поступают, можно принимать, не опасаясь подвоха.
1: Рыбы женщины, вероятен прогресс в очень важных делах. Появится шанс осуществить давнюю мечту-задумку.
2: Рыбы-мужчины, день связан с удивительными новостями. Необходим мудрый собеседник, который вам все объяснит.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Если тебе стало грустно,
3: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки, сегодня среда, и вы рассказываете нам о том, где вам больше нравится жить, в деревне или в городе. Едно, естественно, интересуют мотивы, собственно, такого выбора. Евгений отметился в нашем канале в Максе, доброе утро, Радио Ваня, мне больше по душе в городе, в спальном районе, тихо, спокойно и цивилизация. Но здесь, Евгений, я бы с вами поспорил, потому что некоторые считают, что спальный район, прямо они все вот как на подушке, отбор такие сонные, такие
1: вялые,
0: дремлющие,
1: и тихие.
0: Ничего подобного, потому что если у вас под окнами проходит какая-то, ну, не прям как федеральная трасса, как сейчас у меня, а просто оживленное движение, да, когда и днем, и ночью, и машина, а ночью еще мотоциклисты
1: гоняют. Ты знаешь, у некоторых еще бывает алкоголический опен-эйр.
0: Эти, да-да-да, неприкаянные души.
1: Души, да, которых из дома выгнали жены, а они собрались кучно.
0: А эти?
1: А гаража нет.
0: Да, а микстуры остались еще в колбах.
1: Поэтому, да, спальник спальнику рознь, но, опять же, в зависимости от города. Еще одно сообщение от Екатерины Сергеевны. Деревня, моя деревня, хоть Орск и называют большая деревня, все равно на селе, знаете, как-то вот проще и тише. Да, тишина зашкаливает. Я вот просыпаюсь периодически на даче, поют соловьи, как будто мне одной, потому что все остальные спят.
0: Да, я тоже обладаю эгоцентрическим характером. Всегда воспринимаю, когда, например, слушаю новости, да, там, по телевизору там, или по радио, да, это мы мне рассказали.
1: А ты знаешь, мне я сегодня по этой, да, я вот по этой причине раньше не очень любила смотреть фильмы на видеокассетах. Потому что, когда ты смотришь видеокассету, ты как будто бы вот один, и такой вот как-то грустно становится. А когда телевизор смотришь, ты же знаешь, что где-то там какие-то люди тоже смотрят телевизор, и ты вроде как в компании. Хотя в квартире никого нет.
0: Коммунизм, конечно, из вас еще не полностью вышел.
1: Да это и нормально. Не выйдет никогда.
0: Да и не выйдет никогда, конечно, мы же делились
1: с тобой. Я, между прочим, этим горжусь. У кого такое есть? Ни у кого. Вот у нынешнего поколения, у него нечего с него взять.
0: Нет, нет.
1: Да? Вот такая вот.
0: Совершенно
1: история.
0: Бездуховные.
1: А мы продолжаем нашу тему. Она вообще сегодня не о духовности, а о том, кому где нравится жить. За деревню или за город. Высказывайтесь в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» или в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM», или в нашем канале в Максе тоже можно это сделать.
0: О, давайте еще одно сообщение. Коротенько от Оленьки в Максе. В деревне намного лучше, пишет Оля. В город даже и не тянет. Просыпаемся и выходим в огород. А там красота, цветы, птицы поют.
2: А в городе только вороны каркают, да с чайками дерутся на помойках.
1: Каждый житель Санкт-Петербурга, казалось бы, да, тебя сейчас прочувствовал и понял. Но мне вчера звонила подруга из Твери. У них тоже чайки с воронами дерутся. Только чайки эти волжские.
3: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 386110.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Все, что ты любишь. На Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Порядок расчета выплат по больничным изменится. Мэр рассказал о новых транспортных развязках вблизи метромоста, и Россия заняла второе место в рейтинге самых быстро богатеющих стран. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Соцфонд с сегодняшнего дня переходит на новый порядок расчета больничных, декретных и детских пособий. Теперь выплаты будут назначать автоматически на основании сведений, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах граждан. Размер выплат будет определяться автоматически на основе уже имеющихся в системе соцфонда данных. Работы в районе улицы 3-й Енисейской начались. Сейчас подрядчик выполняет устройство канализированных крайних правых поворотов на пересечении Коневой и 3-й Енисейской. После на объекте заменят светофорные опоры, установят пешеходные ограждения, знаки и нанесут разметку, рассказал мэр Сергей Шелест. В целом на реконструкцию двух светофоров на Конево в районе пересечения с улицами 3-й Енисейской и 70 лет Октября заложено более 76 миллионов. В рамках переустройства будут изменены геометрические параметры перекрестков и режим работы светофора. Участок является аварийным, поэтому были необходимы мероприятия по обеспечению безопасности, рассказал глава города. В Омске изменили работу 29-го маршрута. В связи с временным прекращением движения троллейбусов до нефтезавода с сегодняшнего дня на маршруте организованы укороченные рейсы по схеме улица Малунцева, Омский нефтезавод. Расписание можно будет узнать в справочной службе по телефону 90 12 12 или на сайте компании «Пассажирсервис». 8 детских школ искусств в этом году оснастят современным оборудованием. До начала учебного года новые музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы получат учреждения Омска и 5 районов, рассказал губернатор Виталий Хаценко. На эти цели направят более 30 миллионов. Добавлю, что с начала года музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы и мебель уже поступили в детские школы искусств номер 15, 16 и 20, а также учреждения Омского и Оконечниковского районов. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные швейцарского финансового холдинга. Под богатством подразумевается совокупность финансовых активов – акций, облигаций, депозитов и реальных активов, прежде всего недвижимости. За 5 лет этот показатель в России вырос почти на 40%. Первую позицию заняла Южная Корея, замкнула тройку – Хорватия. Антирейтинг со снижением уровня благосостояния возглавила Великобритания. Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья, жители городов и деревень. Сегодня мы решили выяснить, кто где живет и почему. Кому больше нравится город, по какой причине, а кому деревня мила. Илья Хомяков отметился в нашей группе ВКонтакте, радио Ваня. Я живу в деревне, пишет Илья, работаю в Москве. И знаете, после суеты города вот так вот возвращаешься в деревню, и такой кайф. Ночью с поезда вываливаешься на щебень. Ну, из-за того, что нет перрона. Пока идешь домой, на тебя собаки из темноты нападают. Нескошенная трава щекочет шею. Вот настолько она не покошена. Но знаете, когда наступает рассвет, ты получаешь такой кайф. Сидишь на лавке с кружкой кофе. Птички поют. Кот без ухи мурлыкает. Ржавый мангал тебе улыбается. Я не знаю, это просто Пришвин покусал Илью утром. И ты понимаешь, что деревня – это вот прям огонь. Ну, пока не попадаешь в свой огород, и тут все, я обратно хочу в город на работу, а то вот эти вот все вот эти вот тут пропали, тут прокопай, это вот не
1: ну,
0: очень
1: конечно,
0: нравится.
1: Конечно. Особенно это тяжело людям с не очень гибким позвоночником.
0: Нет, Алеш, за деньги – да. Просто не очень хочется.
1: Разумеется, это как бы это базовое условие, да. Мне очень понравился безухий кот такой, знаешь, видимо, бойцовской породы, да.
0: А ты знаешь, они по деревням...
1: Как у боксеров,
0: да? Да, есть такое дело. Они друг друга там поднадкусывают.
1: А Марина Загарских здесь же ВКонтакте. Живу в любимом городе Санкт-Петербурге, но летний отпуск всегда провожу в деревне. Лес, сосновый воздух, ягоды, грибы, рыбалка, шашлыки, обед на свежем воздухе, перезагрузка на 100%. И все это так, видите, в медитативном ключе исполнено. Мне кажется, это самое прекрасное и очень простое такое, да, перечисление всех удовольствий, которые можно получить. Ну, скажем, например, на Карельском перешейке у нас здесь.
0: То можно и поближе найти такие места.
1: Да, да.
0: Екатерина Сергеевна, бодрое утро, живу в селе, работаю тоже, только в соседнем. По выходным, конечно, приходилось ездить в город, ну, купить, чего нет в наших магазинах, но с появлением у нас маркетплейсов. Поездки стали редки, где-то раз в месяц, и соответственно, далее Катя присылает нам свою фотографию и фотографию цветущего сада, желтые розы.
1: Красиво.
0: Привет передает кумакчанам.
1: Кумакчане – это жители села Кумак, соответственно, в Орской области.
0: Друзья, ну давайте, защищайте уже свое место жительства. Где вы там обосновались, и теперь вас не сдвинуть и ни чем даже...
1: Даже тортом Наполеоном не подманишь.
0: А ты знаешь, а я вот люблю медовик, а Наполеон как-то не зашел в меня.
1: Я помогу в тебя пропихнуть Наполеон. Сейчас мы займемся этим, ребята. Музыку пока послушайте.
2: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
10: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Солнце, пляж.
12: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
11: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
12: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
13: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ярко, легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет! Доброе утро, добрый день! Здесь батарейки, сегодня среда, вы нам рассказываете все преимущества жизни в деревне, ну, либо в городе. Иван Валерьевич в нашем канале в Максе. Деревня – это круто, когда с соседями дружите. Вот вчера, например, был день рождения дяди Вани. Вся улица гуляла, несмотря на то, что вторник.
1: А еще хорошо, когда ты работаешь на удаленке и проснулся, птички поют, а ты уже как будто бы и на работе. Еще одно сообщение замечательное от Гульгины. Мне нравится больше мегаполис, город Стерлитамак. Я, конечно, не отрицаю. Я в деревне лучше высыпаюсь. Там какая-то магия происходит. Во сколько не лягу, все равно бодрая. С детства деревня как-то запечатлилась, знаете, работа в огороде, со скотиной. Сейчас уже никого не держим, но все равно приезжаешь, и если не поработаешь и не устанешь хорошенько, как-то неудобно становится перед собой, соседями. Вот моя коллега, например, в выходные мыла дом. Так и отдыхаем. Я представила, когда намылила мочалку и пошла по
0: сверху
1: стенам.
0: Прямо, сверху, нет, сверху прям крышу.
1: Пеной там.
0: Да-да-да. Ну, а возвращаясь к этому сообщению, работать со скотиной вообще, ну, в моем представлении, конечно, это совершенно невыносимо, слава богу.
1: Хорошо, что у тебя есть я.
0: Иди обниму. Евгений, живу в деревне, в квартире, в 5 минутах ходьбы, 2 озера, лес. Ну и вот вопрос, зачем мне этот шумный город?
1: Я смотрю, у нас деревня-то так неплохо побеждает. Ага, вот перевес на моей стороне, если учесть, что Алешка у нас абсолютно городской житель, а я только выходные или какие-то, может быть, праздники, тут же меня ищите где-то в районе Ломоносовском Ленинградской области, на границе с Гатчинским. В Гатчине какая пицца. Ладно, это я уже не туда поехала.
0: Коконек-горбунек. И поскакали.
1: Рома, да я и сам в деревне живу. Это вам кажется, что круто летом на картошку, потом грядки полоть, поливать все вечером, дрова колоть зимой надо, трава, снег чистить. Ну, все такое. Трудно в деревне жить. Так что это вам кажется, что легко. Значит, дорогой Рома, смотрите, я все лето практически живу в своей деревне. У меня нет дров, потому что у меня газовая печка. Самое сложное из этого съездить за газом и заправить, баллон заправить. Да. Что касается травы, есть газонокосилка на нажал на ручечку, и она сама поехала. Тебе просто за ней надо идти. Что касается грядок. Вот я завела себе теплицу 2 на 4 метра. Больше никаких грядок у меня нет. Есть 3 яблони. Тебя, знаешь, люди поназаводят хозяйство, потом говорят, ох, как сложно. Так домик маленький, газончик коротенький, печечка газовая, все.
0: А вон есть олигархи, которые на 2 семьи живут. Вот каково им? Но это уже абсолютно другая.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы решили посоревноваться в мнениях, где же лучше жить, в городе или в деревне. В нашем канале в Максе отметилась Наталья. Я люблю свой дом в обычной маленькой деревне. Тишина, красота, нет машин и тревог. Когда был ковид, все сидели по домам в квартирах, а мы гуляли по горам. Там можно купить натуральное мясо, молочку, а овощи, которые растут в регионе в нашем, я сама выращиваю. Красота, да и только. Хотя живу в квартире в Самаре, всегда с нетерпением жду каникулы детей, чтобы уехать в деревню. В общем, рассказывать могу бесконечно про красоту природы в деревне и ее дары. Не, ну, Наталья, но живете-то вы все-таки, да, в городе, получается, все-таки вы не переехали. Хотя там есть мнение, что, мол, зарплаты в деревне не те. Ну, на удаленке-то те.
1: А Юля Эфиль, ВКонтакте, живу в городе, хожу на работу в деревню. Жила, кстати, одно время и в деревне. Там всякие куры, утки, трава по пояс. В деревне жить прикольно, рассуждает Юль, но если только с крепостными. Сидеть на веранде в теплой шали, наливать компот из красивого графина. Чем барыня почивать желает? Люблю в деревню в гости приезжать, но жить не-не, спасибо. Ну, может, к пенсии проснется такое желание. Все может быть.
0: Но сейчас еще, знаете, такая история, что, предположим, вы хотите купить однокомнатную квартиру, ну, даже не в самом городе, а где-то там, ну, я сейчас говорю про Петербург, в ближайших, да, пригородах. Это, ну, там 4, 5, 6 миллионов, господи, там такие суммы. И недавно буквально мы считали каркасный дом знакомым. 3,5 миллиона, плюс прокопать, естественно, нужно септик, там воду и так далее. Ну, где-то в 5 можно уложиться. Небольшой каркасник, но это же дом. И там 3 комнаты, спальни, даже 4, и кухня-гостиная. А здесь у вас практически студия в Мурино. Нет, конечно, людям, которые работают в городе, и действительно каждое утро нужно ездить на работу, это жизненная необходимость, если человек живет один. А ну как он женился? А ну как дети пошли? И хочется вам с женой уединиться, а у вас из свободных помещений только балкон 1.5 метра.
1: Ну не будем забывать и про санузел совмещенный.
0: А там сын сидит.
1: Набокова читает.
0: Ну что-то читает точно. Вообще мужики что-то там точно читают. Причем даже когда без телефона уходит.
1: 40 минут бывает пропадает, открывает это, с красными глазами. Сразу видно, начитанный.
0: Ладно, с красными глазами. А мой выходит, нога затекла.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.
3: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Возьмите «Атлета» все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Телефон рекламной службы 53-42-80. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Ем, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Не взрывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В соцфонде назвали средний размер новой семейной выплаты. Мурманские выпускники 100-бальники получат жилищные сертификаты. Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее.
2: В соцфонде назвали средний размер новой семейной выплаты. Для работающих родителей она составит 30 тысяч рублей по итогам первого месяца. В пресс-службе инстанции уточнили, что в каждом конкретном случае объем средств будет индивидуальным. Он зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог удерживают по обычной ставке. 13% или выше пересчитывают по льготной в 6%. Разница возвращается семье, пишет РИА Новости. Заявление на новую семейную выплату можно подать с 1 июля. Обращение будут принимать до 1 октября этого года. Право на это есть у родителей, которые воспитывают двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов.
1: В Мурманской области, получившим 100 баллов на ЕГЭ, пообещали жилищные сертификаты. Они составят 500 тысяч рублей. Как заявил губернатор Андрей Чибис, еще одним условием станет учеба в Мурманском арктическом университете либо заключение целевого договора на востребованную специальность с работодателями региона при условии обучения за пределами области. Кроме того, Чибис поручил проработать отдельный пакет мер поддержки тех, кто получил высокие баллы на ЕГЭ.
2: В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин. Новые правила должны сократить очереди на автозаправках, сообщил губернатор Андрей Клычков. Начиная с 4 июля заправлять автомобили на 57 АЗС Роснефти и Газпрома будут по графику, основанному на первой цифре государственного регистрационного номера автомобиля. Так, в субботу смогут заправляться машины с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3, в понедельник на 4,5 и так далее по порядку до 9. При этом объем отпускаемого топлива на 1 автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. По мнению Клычкова, эта мера позволит обеспечить водителей бензином на 1,5-2 недели. Отдельное внимание уделят автомобилям с госномерами, зарегистрированными в других регионах. Для них разработают специальную схему.
1: Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее. Сладость указывают в уровнях Брикса. Это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при уровне 11 арбуз большинству кажется сладким, а при 9 – нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудовании. Но даже два арбуза с одинаковыми показателями в 11 градусов Брикса могут отличаться, потому что на вкус также влияют кислотность, аромат и хрустящая текстура мякоти.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 1 июля. Первый день второго летнего месяца. Вот так незаметно пролетел июнь, но мы не отчаиваемся, ждем жары. Что у нас сегодня еще отмечается, ну, кроме того, что вот я уже сказала. Международный день шутки. Мне кажется, мы этот праздник каждый день отмечаем, поэтому так вот останавливаться конкретно на нем смысла не имеет. А вот на дне изобретения солнцезащитных очков, пожалуй.
1: А дата праздника имеет символическое значение, потому что к этому дню на большей части планеты устанавливается постоянная солнечная погода. Ну и куда же без них. Первые очки из защиты от солнечного света использовали древние эскимосы. Они носили сглаженные кости животных, в которых пропиливали горизонтальную щелочку для обзора. Таким образом, они оберегали глаза от лучей солнца, которые отражались от снега и льда. Мы все прекрасно с вами знаем, мы северные жители, что такое в солнечную погоду выйти, например, в заснеженное поле. А в Китае в 12 веке судьи надевали очки со стеклами из дымчатого кварца, чтобы скрыть свое отношение к приговору, чтобы свидетели или подсудимые не видели выражения их глаз. Но позже такие стекла стали использовать в современных целях, да, ну просто для защиты глаз от УФ. От ультрафиолета. Почему? Значит, ребята, очень важный вопрос. Почему нельзя носить дешевые солнечные очки? Потому что так подмывают порой, да, всякие распродажи. Думаешь, господи, вообще, какие-то копейки. А выглядит очень симпатично, напоминая, ну, какие-то знаменитые вот эти
0: бренды,
1: вот
0: формы,
1: там, типа вайфареры там, или авиаторы. Так вот, дешевые солнцезащитные очки опасны тем, что создают лишь иллюзию защиты. Они не блокируют ультрафиолет, но из-за затемнения заставляют зрачки расширяться. В результате в глаза проникает гораздо больше опасных лучей, чем без очков, что ускоряет развитие всевозможных глазных болезней и поражения сетчатки. Линзы из дешевого пластика часто имеют дефекты поверхности и неравномерное затемнение. Из-за этого глаза постоянно напрягаются, что ведет к головной боли, головокружению и ухудшению зрения. Дешевые красители и пластик могут вызывать аллергию и раздражение слизистой, особенно при нагревании на солнце. Я как очкарик с более чем 40-летним стажем могу подтвердить, что все изложенные пункты абсолютно соответствуют действительности. Поэтому многие очень дорогие такие, да, люксовые лакшери-бренды, они берут огромные деньжища за свои оправы не только потому, что они такие именитые, да, а сам материал просто дорогой.
0: Алешка, не добавить, не убавить.
2: Что это было? Батарейки. Заряженное шоу на радио «Баня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 35-33-34 ИП Танский Денис Сергеевич ОГРН 56-51-22-716.
3: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта» 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро».
4: Возрастная категория 6+.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.

Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, хурма и дуриан. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали фрукт.
3: А ты сам-то когда-нибудь пробовал дуриан?
2: Я когда был в Таиланде, первое, что я увидел на дверях в гостиницу, ни в коем случае дуриан в номера не брать.
3: Объявление.
2: Объявление, конечно, да.
3: А я думал, кто-то гвоздем нацарапал и упал.
2: А все потому, что это действительно очень-очень вкусный фрукт, но запах у него, ну, знаете, как у лучших козьих французских сыров.
3: Друзья, на картинке подсказки, которая находится в нашей группе ВКонтакте на стене, под которой мы вам предлагаем писать ваши варианты ответов, намекает на правильный ответ Баба-Яга. Такая классическая, знаете, Баба-Яга, значит, с повязкой на голове, седыми волосами, большим носом. Тут же у нее и ворон сидит, и сзади избушка. Вот та самая, которая к лесу задом, к там, какому-нибудь Ивану Молодцу передом должна поворачиваться. Я, главное, смотрю, что конкретно на этой картинке еще рядом домик стоит, наверное, это санузел на улице.
2: А если это бабка чистоплотная, возможно, это банька.
3: А, кстати, да, может, пауками. И баня. Но вообще, по сказке, вроде у нее все в доме было. И баня, и не баня, и все остальное. Вообще, Бабу-Ягу видел, которая моется?
2: Хорошо, гостевой домик.
3: Итак, друзья, мы загадали фрукт. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Эти билеты дают право на бесплатное парение в фирменной бане «Радио Ваня».
1: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали фрукт.
3: И самое интересное, что глядя на Бабу-Ягу, а именно картинка с Бабой-Ягой у нас сегодня является подсказкой, многие решили, что это яблоко. Ну, мол, молодильные яблочки. А кто вам сказал, что Баба-Яга прям мечтает омолодиться? Я вот помню, она эти яблоки направо-налево раздавала, а сама приятненько так себе проводила время в том виде, в котором она есть. Я вообще считаю, что человек должен с возрастными изменениями смириться, они будут у всех, и наоборот, ими гордиться.
2: А что касается чисто яблочных интонаций в данном случае, ну, может быть, только если печеное яблочко будет напоминать вот эту морщинистое личко нашей любимой героини.
3: Ну, почему же? Есть еще изюм. Мол, сморщилась она, как изюм.
2: Да, но изюм все-таки это ягода.
3: Ну, знаешь, не фрукт. Виноград может быть и фруктами считаться. По крайней мере, у меня в магазине, в моем сетевом, когда ты нажимаешь на кнопочку в кассе самообслуживания «Выбрать» и взвешиваешь виноград, он находится в разделе фрукты.
2: Значит, не надо путать свой любимый магазин и Институт русского языка и литературы имени Виноградова.
3: Так, еще есть персик. Ну вот, уже как-то поприятнее немножечко стало. Почему-то мало правильных ответов, хотя я считала, что это очень даже очевидно. Нет, не абрикос и не апельсин. Друзья, вот я уже говорила, что у Бабы-Яги здесь просто есть все. И ворон, и избушка на курьих ножках. Но нет метлы, на которой бабушка летает. Помело называют ее еще знающие люди. Так вот, помело есть такой фрукт. Похож очень на апельсин, только огромный и намного желтее.
2: Да, это цитрусовый, конечно. Такой, кстати говоря, вот я как аллергик, я могу его есть. То есть у меня не вызывает реакции сильно.
3: А я могу, но не хочу. У нас сегодня есть победительница. Это девушка. И зовут ее...
2: Марина Сухинина.
3: Мариночка, дорогая, вы получаете два билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерт и развлечения для всей семьи. «Парфест» с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке «Шишкин». Подробности на сайте parfest.ru. 0+.
1: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 1 июля. Первый день второго летнего месяца русские народные люди отмечали Ярилин день. Праздник традиционно посвящали солнечному божеству, а в народе так и говорили: «Ярилин день, всем дням день».
2: Ну да, недолго думали русские народные люди, да, над сочинением этой пословицы.
1: Вообще целый год его ждали, как особое время, наполненное чудесами. Считалось, что сегодня солнце замедляет свой ход, а на земле появляются таинственные дыры, через которые можно увидеть другие миры.
2: Именно поэтому сегодня в Ярилин день запрещается резко открывать дверцу платяного шкафа, потому что просто можно оказаться в Нарнии.
1: И холодильник тоже, потому что просто можно потом и не заглядывать в платяной шкаф. Какая разница, если ни в одно платье не влезаете?
2: Нет, если резко и в любое доступное для вас время вы открываете дверцу холодильника, можно в конце концов оказаться на приеме у эндокринолога.
1: Чтобы заглянуть в потустороннее, в полдень надо заплести косу из березовых веток и смотреть сквозь нее с высокого речного берега. У нас вот, пожалуйста, на него вышли.
2: У нас очень высокие набережные, да.
1: А еще в старину 1 июля люди отправлялись на покосы, чтобы наполнить свои матрасы свежей травой. И спали на ней. Просто я думала, что ее сначала надо высушить, а потом уже, как-то, знаете ли, набивать свежак, потому что она же под тобой вспреет, если что. Вечерами собирались у костров, пили травяной чай. Вот видишь, везде она. Травы, травы, травы полевые. Выводили хороводы. Устраивали ярмарки до Ярилины игрища. А Ярилины игрища, знаешь, какие? С кулачными боями, песнями да плясками.
2: После травяного чая кулачные бои. Что вы мне сказки рассказываете?
1: Это было время безудержного веселья и посещения родственников. Неожиданная концовка предложения, да? Набил морду товарищу, пошел к деду. К своему желательно.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Людк! Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло.
0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на Радио Ваня.
9: Так

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Кабмин распорядился закрыть ряд пунктов пропуска через границу с Финляндией. Туроператоры назвали самые популярные направления отдыха этим летом. В Азербайджане детям запретили доступ к соцсетям.
2: Кабмин РФ распорядился закрыть ряд пунктов пропуска через границу с Финляндией. Также приостанавливается движение на отдельных железнодорожных КПП с Латвией и Эстонией. Новые условия действуют с 1 июля, записано в документе, размещенном на официальном сайте правовых актов. Приостанавливается движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через определенные погранпереходы. Среди закрытых пунктов пропуска Санкт-Петербург-Финляндский и Выборг, а также Карельские-Вяртсиля и Лютя-Светогорск на финской границе, Печоры-Псковские на границе с Эстонией, Пыталово, Псковской области на границе с Латвией.
1: В Российском союзе туриндустрии назвали самые популярные направления отдыха в России этим летом. Так востребованными остаются Краснодарский край и Крым, несмотря на сложную ситуацию на полуострове. Операторы зафиксировали незначительное количество отказов, пишет Интерфакс. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Дагестан, Москва, Калининградская область, Татарстан, Ставропольский край, Карелия и Алтай. В 2025 году перечень был аналогичный, но десятку замыкала Северная Осетия, в этом году уступившая место Карелии. Эксперты заявили, что оценивают сезон со осторожным оптимизмом. Рост цен на размещение и услуги стал главным сдерживающим фактором для спроса. Туристы внимательнее рассчитывают бюджеты, выбирают более короткие программы или более дешевые направления.
2: В Азербайджане приняли закон об ограничении доступа к соцсетям для детей младше 16 лет. Документ утвердил парламент республики. Как сообщило агентство АРА, возраст пользователей будет подтверждаться с помощью номера телефона, банковской карты и адреса электронной почты. Ответственность за проверку достоверности данных возложат на провайдеров. Кроме того, пользователи в возрасте от 16 до 18 лет смогут зарегистрироваться только при согласии законного представителя.
1: Ученые рассказали о начале выращивания в Сочи разноцветных бананов. Кожура у них голубая, красная, черная и желтая. Международная коллекция бананов завезена в экспериментальные теплицы из Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Турции, Камеруна и Эквадора, пояснил заместитель гендиректора Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов. По его словам, сейчас есть порядка 100 деревьев. В первый год каждый из них может дать более 10 килограммов бананов, во второй до 35, а в третий уже 50. Первый урожай эквадорских бананов ожидается в августе текущего года. А еще в трех экспериментальных теплицах выращиваются другие субтропические фрукты – авокадо, какао, сахарный тростник, питахайя, гранат, киви и хурма.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, стоит прислушаться к советам старых знакомых. Это освежит некоторые ваши решения.
2: Овны мужчины, хороший день для поездок и активного отдыха. Вам должно понравиться.
1: Тельцы женщины, старайтесь смотреть на вещи пореальнее. Это избавит вас от многих разочарований.
2: Тельцы мужчины, будьте разборчивы и не принимайте решения сразу. Велика вероятность потратить время и деньги впустую.
1: Близнецы женщины, не упустите возможность научиться чему-то новому и получить полезную информацию.
2: Близнецы мужчины, сохранение мира в отношениях с близкими становится трудной задачей. Ситуацию спасут элементарные знаки внимания.
1: Раки женщины, вы успеваете многое сделать и разрулите проблемы, которые в последнее время вас беспокоили.
2: Раки мужчины, вы планомерны и убежденно двигаетесь к заветной цели, никуда не сворачивайте.
1: Львы женщины, сегодня вы как никогда склонны к резкой эмоциональной критике, поэтому старайтесь держать себя в руках.
2: Львы мужчины, чем больше у вас работы, тем с большим энтузиазмом вы за нее беретесь.
1: Девы-женщины, сегодня вы сможете кого угодно заинтересовать своими идеями, даже самыми неожиданными.
2: Девы-мужчины, вам следует быть осторожными с физическими нагрузками. Легкая тренировка все же лучше откровенного безделья.
1: Весы-женщины, будет шанс заняться очень перспективным и увлекательным проектом личного характера.
2: Весы-мужчины, день приятного общения, веселого отдыха и разнообразного культурного досуга.
1: Скорпионы-женщины, можно принимать решения, которые касаются работы и профессиональной деятельности.
2: Скорпионы мужчины, возможны внезапные встречи, на которых вы не только отлично проведете время, но и завяжете полезные знакомства.
1: Стрельцы женщины, не исключено, что планы придется быстренько поменять. Это придется по вкусу не только вам, но и вашему окружению.
2: Стрельцы мужчины, как бы вам не хотелось проявить оригинальность, постарайтесь не привлекать к себе внимание эксцентричными выходками.
1: Козероги женщины, из происходящего сегодня можно извлечь пользу, если проявить изобретательность и не идти на поводу у шаблонов и стереотипов.
2: Козероги мужчины, в профессиональной сфере появляются новые возможности, о которых вы раньше и не смели мечтать.
1: Водолеи женщины, вы наблюдательны, ничего из виду не упускаете, правильно расставляете приоритеты, а потому верно оцениваете свои силы.
2: Водолеи мужчины, деловые предложения, которые вам поступают, можно принимать, не опасаясь подвоха.
1: Рыбы женщины, вероятен прогресс в очень важных делах. Появится шанс осуществить давнюю мечту-задумку.
2: Рыбы-мужчины, день связан с удивительными новостями. Необходим мудрый собеседник, который вам все объяснит.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
5: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.
9: Лето, солнце и жара!
10: В Доброцен идти пора!
11: Нужно срочно закупаться!
9: Едем в Доброцен! Ура!
11: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
10: Доброцен! Значит, можно купить больше!
12: Пускай на улице жара! Вам в меховой дисконт пора! Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
13: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
17: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
16: А что можно делать?
17: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
16: А официант и администратор?
17: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
16: То есть можно начать проще?
17: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
16: Нормально.
17: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». И начать ее хотелось бы так. Маленькой елочке холодно зимой, а большой, а просто громадной певице елке вообще не холодно, потому что армия поклонников окружает ее не хуже хоровода на Новый год.
2: Ты знаешь, ну, если быть таким окончательным завзятым буквоедом и придираться вообще ко всем словам, которых ты произносишь, на самом деле в реальной жизни певица елка, она очень миниатюрная, на 1.62 м.
1: Ну, я имею в виду как артист.
2: Я прекрасно оценил твою метафору, но и опять же, придирки профессора Акопова.
1: Сейчас профессору Акопову донесу, и не только профессору Акопову, что на самом деле зовут елку Елизавета Вальдемаровна. Как красиво, но слишком длинно, и для запоминания елка, оно, в общем-то... Я тут прочитала у Елизаветы Вальдемаровны небольшое интервью, и она, отвечая на вопрос о финансовой грамотности, сказала примерно следующее. «Мне ее немного не достает. Я моментами весьма расточительна, а моментами прижимиста. Я человек советской закалки и действительно привыкла экономить на себе. Между парой обуви и бойлером я выберу бойлер, потому что, знаете, ходить можно и босиком, а вот горячая вода, она, знаете, сама себя не подогреет».
2: Босиком зато чистая.
1: Да.
2: Ну, по крайней мере, в подавляющее большинство площади тела.
1: Сегодня мы с удовольствием представляем вашему вниманию новую композицию Елизаветы Вальдемаровны, которая называется «Это витражи». Прямо сейчас на Радио Ване состоится премьера этой композиции. Ну, а еще в нашей группе ВКонтакте Радио Ване тоже можно ее послушать и проголосовать, если вы хотите ее слышать как можно чаще. Композиция, прямо скажем, лирическая, мелодичная, приятная. Мне зашло. А вам?

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня среда, и вы нам рассказываете все плюсы и минусы жизни либо в городе, либо в деревне. Ленок отметилась в нашем канале в Максе. Живу я в поселке Сидьюхтинского района Республики Коми. Все прелести деревни. Комары, мошки, оводы, весь букет кошмариков. Без антикомарина вообще не выхожу на улицу. Но, тем не менее, люблю свою деревню. Вот можете представить такое, казалось бы, противоречие, но тем не менее.
1: Я в этом году купила помповый распрыскиватель вместе со специальным средством, которое вообще призвано удалять насекомых, таких как клещи с участка, но заодно вместе с ними уходят и остальные. Так вот, опрыскав участок, вот уже какое время я замечаю, что нет, может, это, конечно, не только у меня, но и у всех кругом живущих людей, нет практически никаких насекомых. Единственное, мухи. Вот этих ничем не прибьешь. Вот они просто женятся и женятся у меня. То на подоконнике, то на столе.
0: А это не является ли грубым вмешательством в пищевую цепочку? Ведь, уничтожая насекомых, вы таким образом оставляете без еды жаб.
1: До свидания. Значит, у меня нет жаб, кроме одной, которая сидит и квакает здесь. Значит, друзья, еще одно сообщение от Ирины. Живу в деревне всю жизнь. Свой частный дом, двор, огород, хозяйство. Лето – это пора работы, не покладая рук. Да, многие говорят, хорошо иметь домик в деревне, но и не догадываются, как оно дается. Сорванные спины, сейчас страшилки будут, руки в мозолях, ой, загар вот этот вот деревенский. В общем, нелегко. Но это, наверное, действительно, когда ты живешь на деревне, у тебя есть огромное хозяйство, я уже об этом говорила, и еще раз повторюсь, когда у тебя это дача, ты приезжаешь туда расслабляться на полянке, которую тут же косишь электрической или бензиновой газонокосилкой, немножечко все выглядит с другой стороны. Но вот Ирина из Оренбургской области представила нам такую картину.
0: Алексей, живу в деревне, причем недавно, буквально пару лет, и все меня считают странным. Я улыбаюсь лишь в ответ. Тут живописный закат, рассвет и просто красота. В сарае грабли и лопаты, а в городе все суета. И каждый день в деревне надо то снег почистить, травку покосить. Не спорю, это трудновато, но так не скучно даже жить.
1: Алексей, спасибо вам большое. Я так понимаю, стихотворение собственного сочинения. Очень приятно. Да. Наиля Ермакова. Я живу в городе Октябрьский, Республика Башкортостан. А родители живут в маленьком городке Кувандык. Мне нравится в маленьком. Там тишина, спокойствие, и машин нет. Вечером сядем пить чай, банька, шашлыки. Я вот, кстати, тоже хочу баньку. Ребята, у кого есть баня-бочка, как она вам, нормально? Или прям надо банищу ставить? Вот меня интересует вопросик. Ну, если ты просто... Это у тебя дача, естественно, а не то, что ты пригласил пол района париться. И сидишь, паришься. Как теперь выгнать?
2: Все, что ты любишь на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждали, где же лучше жить, в городе или в деревне. Вы писали свои сообщения, еще немножечко прочитаем, кто за что. Приветики, живу в маленьком провинциальном городке на берегу Волги, пишет нам Равенчик. Но каждое лето уезжаю работать в лес на базу отдыха Яльчик. Тишина, красота, свежий воздух. 4 года я прожила в Москве и поняла, что мегаполис – это не мое. Привет всем сотрудникам и отдыхающим базы отдыха Яльчик. Хорошего настроения на весь день. Повар Равенчик.
1: Чудесно. Татьяна пишет. Мы с мужем на лето переезжаем на дачу. Красота, банька, бассейн, кругом лес, соседи рядом практически нет. Посуду можно и в тазике помыть, как в детстве у бабушки. Подметать в доме веником настоящим. Вот такая, знаете, особая атмосфера, движуха. А в будущем вообще планируем купить дом. За чертой города шум мегаполиса и бесконечное движение откровенно напрягает.
0: Вот Оксана уже купила 10 лет назад дом в деревне, пишет нам в нашем канале в Максе. Ну, правда, говорит, деревней ты это особо сейчас и не назовешь. Очень много понастроились до красивых высоких домов, переехали из города, но все равно вышло утром на улицу. Солнышко, цветочки, птички, газонокосилка, автополив, и ты свободен. Нужен еще бассейн, хоть и маленький, но это кайф. В городе стало мне места мало, прям душит. А здесь я за свои 50 лет увидела осень в других красках. Раньше она мне казалась хмурой, мокрой, грязной, а она прекрасна. Так что я за деревню. И вот и старшие дети у Оксаны тоже захотели построить дом и переехать куда-нибудь под крыло к матушке. А я своих тоже никак выгнать не могу. Вроде уже выросли, Оксанка, но вот норовят все время где-то рядом тусоваться.
1: Так от такой мамы фиг уедешь, хочется сказать. Давайте уже поздравлять нашего сегодняшнего победителя. Его зовут Илья Хомяков. Он от рождения поэт, правда, написал нам сообщение прозы, и тем не менее, вот зацените. Живет в деревне, а работает Илья в Москве, а после суеты города возвращаюсь в деревню, получаю такой кайф. Ночью с поезда вываливаешься на щебень из-за того, что нет перрона. Пока идешь домой, на себя собаки нападают из темноты, опять же, романтика. Нескошенная трава щекочет шею, настолько она высокая. Но когда наступает рассвет, ты получаешь такой кайф. Сидишь на лавке с кружкой кофе, птички поют. Безухий кот мурлыкает, ржавый мангал тебе улыбается. Ты понимаешь, что деревня — это вот прям огонь. Пока не попадаешь в свой огород, и тут все желания, так сказать,
0: аннулируются,
1: и хочется обратно в город на работу.
0: Илья, знаете, вы так написали, что мы в красках представили, как все это происходит, как будто фильм посмотрели, и поэтому решили отметить именно вас. Мы вручаем вам фирменное худи «Радио Ваня». Красное, яркое. Будете теперь
1: собак
0: пугать.
2: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены?

0: цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
4: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
3: Прям так и написать?
4: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
3: А дальше?
4: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какое комбо собрать? Какую акцию запустить?
3: Это уже похоже на нормального помощника.
4: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
5: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
5: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

радио Ваня. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Порядок расчета выплат по больничным изменится. Мэр рассказал о новых транспортных развязках вблизи метромоста, и Россия заняла второе место в рейтинге самых быстро богатеющих стран. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Соцфонд с сегодняшнего дня переходит на новый порядок расчета больничных, декретных и детских пособий. Теперь выплаты будут назначать автоматически на основании сведений, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах граждан. Размер выплат будет определяться автоматически на основе уже имеющихся в системе соцфонда данных. Работы в районе улицы 3-й Енисейской начались. Сейчас подрядчик выполняет устройство канализированных крайних правых поворотов на пересечении Коневой и 3-й Енисейской. После на объекте заменят светофорные опоры, установят пешеходные ограждения, знаки и нанесут разметку, рассказал мэр Сергей Шелест. В целом на реконструкцию двух светофоров на Конево в районе пересечения с улицами 3-й Енисейской и 70 лет Октября заложено более 76 миллионов. В рамках переустройства будут изменены геометрические параметры перекрестков и режим работы светофора. Участок является аварийным, поэтому были необходимы мероприятия по обеспечению безопасности, рассказал глава города. В Омске изменили работу 29-го маршрута в связи с временным прекращением движения троллейбусов до нефтезавода. С сегодняшнего дня на маршруте организованы укороченные рейсы по схеме улица Малунцева, Омский нефтезавод. Расписание можно будет узнать в справочной службе по телефону 90 12 12 или на сайте компании «Пассажирсервис». 8 детских школ искусств в этом году оснастят современным оборудованием. До начала учебного года новые музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы получат учреждения Омска и 5 районов, рассказал губернатор Виталий Хаценко. На эти цели направят более 30 миллионов. Добавлю, что с начала года музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы и мебель уже поступили в детские школы искусств номер 15, 16 и 20, а также учреждения Омского и Оконечниковского района. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные швейцарского финансового холдинга. Под богатством подразумевается совокупность финансовых активов, акций, облигаций, депозитов и реальных активов, прежде всего недвижимости. За 5 лет этот показатель в России вырос почти на 40%. Первую позицию заняла Южная Корея, замкнула тройку Хорватия. Антирейтинг со снижением уровня благосостояния возглавила Великобритания. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Ана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». 33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-505-28-016.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
10: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
9: Светло.
10: Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
11: Не светло.
12: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Ваня. Радио Ваня. Yeah.

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Водителям посоветовали не платить автоподставщикам и вызывать ГИБДД. В Минтруде назвали самые востребованные профессии в России. Мбаппе обошел Клозе по голам на чемпионатах мира по футболу. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Водителям, столкнувшимся с пешеходами-автоподставщиками, не следует передавать им деньги. Вместо этого нужно вызвать сотрудников ГИБДД. Об этом рассказал РИА Новости юрист Владимир Свечников. По его словам, мошенники выбирают медленно движущиеся машины во дворах или у переходов, сами бросаются на кузов или подставляют ногу под колесо, после чего изображают удар. Они показывают заранее нанесенную ссадину и требуют денег, угрожая заявлением в полицию. Он отметил, что ответственность по Уголовному кодексу наступает только при тяжком вреде здоровью. Правило для водителя категоричное. Деньги на месте не передаются ни при каких обстоятельствах, ведь наличность подтверждает версию о наезде и открывает дорогу для повторного шантажа, подчеркнул Свечников. Юрист также пояснил, что попытка получить деньги угрозами – это вымогательство, а сама инсценировка – мошенничество. Он посоветовал вызывать ГИБДД, оформлять ДТП, снимать происходящее на телефон и не покидать место. Решающим доказательством может стать запись с видеорегистратора. На российском рынке труда сейчас наиболее востребованы специалисты среднего медперсонала, врачи, инженеры по технологическому оборудованию, электромонтеры и операторы станков с программным управлением. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Сегодня можно сказать, что это специалисты среднего медицинского персонала, врачи-специалисты, инженеры технологического оборудования, электромонтеры, операторы станков с программным обеспечением, сказал Котяков в беседе с РИА Новости. Министр также отметил, что именно в этих сферах сейчас наблюдается наибольший спрос со стороны работодателей. Чуть ранее Котяков заявил, что самые эффективные и востребованные на рынке труда является возрастная группа 40-45 лет. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу. В ходе матча 1/16 финала мирового первенства против команды Швеции французский форвард отметился забитым голом. Забитый мяч стал 17-м для Мбаппе на мировых первенствах. Благодаря этому результату француз обошел бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов. В списке лучших бомбардиров всех времен на чемпионатах мира Мбаппе теперь уступает только форварду сборной Аргентины Лионелю Месси. Аргентинец удерживает лидерство с показателем в 19 забитых мячей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура – плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
9: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
10: Я больше не боюсь.
11: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
12: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
15: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
16: Реклама на радио «Ваня».
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
19: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
18: А что можно делать?
19: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
18: А официанты и администратор?
19: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
18: То есть можно начать проще?
19: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
18: Нормально.
19: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.com.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Баня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
4: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
3: Прям так и написать?
4: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
3: А дальше?
4: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
3: Это уже похоже на нормального помощника.
4: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российских волонтеров планируют отправлять в гуманитарные миссии за рубеж. В Советском округе появится новый жилой квартал. И «Авангард» объявила о двух кадровых решениях. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Россия начнет отправлять волонтеров за границу. Добровольцы будут на регулярной основе участвовать в международных гуманитарных миссиях. Москва планирует сделать этот проект частью государственной политики для продвижения мягкой силы, пишут «Известия». Такая мера содержится в плане развития волонтерства, который готовится к утверждению в правительстве. Сейчас документ находится на стадии доработки. В Омске утвердили архитектурно-градостроительный облик будущего жилого квартала в Советском округе. Он разместится в границах улиц 22 апреля, Энергетиков, Строителей и 4 Новостроевской. Проект предусматривает освоение территории площадью почти 5000 квадратных метров. Большую часть займут жилые корпуса со встроенными коммерческими зданиями. Застройщиком выступит омская компания. Ранее архитектурно-градостроительный совет Омска уже поддержал проект жилого комплекса на улице 22 апреля. 6 июля на сайте госуслуг начнется вторая волна приема заявлений для зачисления детей в первые классы. В первую волну до конца июня принимали заявления от семей, живущих на закрепленной за школой территории. Вторая волна предназначена для всех остальных. Вопросы от родителей принимают во вторник и четверг с 14 до 16 часов. Телефоны указаны на сайте мэрии. «Авангард» продлил контракт с нападающим Кириллом Долженковым до конца мая будущего года. 22-летний нападающий перешел в омский клуб ЦСКА в минувшем сезоне и провел 21 матч, в котором отметился 2 голевыми передачами. Одновременно с этим «Авангард» расторг контракт защитником Артемом Блажиевским по согласию сторон без выплаты компенсации. Напомню, хоккеист перешел в омский клуб год назад. Соглашение с ним было рассчитано на 2 года, но игрок расстался с командой досрочно. «Хомичей» приглашают на книжный фестиваль. Он пройдет 4 и 5 июля на площадке арт-погружения городского музея искусства Омска. Специально для этого события независимое издательство привезет в Омск более 1500 книг по философии, искусству, антропологии и истории культуры. На большой ярмарке редкие экземпляры можно будет приобрести с 50% скидкой. Помимо книжного маркета, в течение 2 дней будут проходить лекции и дискуссии с участием приглашенных и омских экспертов, мастер-классы и маркет омских брендов. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 июля, в Омске возможен дождь. Дневная температура плюс 25. Ветер восточный, северо-восточный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни вероятность дождей сохранится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Я больше не боюсь.
7: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
8: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: во столбай будет слабо падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
5: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
13: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
14: Мне светло.
15: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Прогулка по городу в купальнике может обернуться штрафом. Абитуриенты подали более 900 тысяч заявлений на поступление в вузы через госуслуги. В Минтруде перечислили традиционно женские специальности. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Прогулка по городу в купальнике летом может обернуться для россиян штрафом. Об этом предупредила глава коллегии адвокатов Евгения Маска, пишет RT. Она отметила, что на федеральном уровне в России нет запрета на появление в общественных местах в купальнике или плавках. Но в КУАП есть статья, которая предусматривает ответственность за мелкое хулиганство, включая нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Теоретически, прогулка в купальнике по оживленной улице или торговому центру может быть квалифицирована именно так, отметила адвокат. Она подчеркнула, что штрафные санкции за это составляют от 500 рублей до 5000 в зависимости от региона. Абитуриенты подали через госуслуги более 900 тысяч заявлений на поступление в вузы. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Минцифры. Там добавили, что в 3 раза выросла посещаемость сервиса «Подбор вуза». Ежедневно к нему обращаются до 250 тысяч раз. Суммарно за все время работы сервиса им воспользовались более 4 700 000 пользователей. Чаще всего заявления подают на программы бакалавриата и специалитета 86% от общего числа. На магистратуру приходится 12% заявлений, на аспирантуру 2%, пишет ТАСС. Наиболее популярными регионами для поступления стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская и Новосибирская области. В Минтруде перечислили традиционно женские отрасли труда в России. Это медицина, образование, культура, спорт, социальная защита и соцобслуживание. Об этом сообщила первый замминистра Ольга Баталина. Это все то, что формирует наше социальное благополучие, то, из чего, собственно, от рождения до зрелого возраста состоит жизнь каждого из нас, сказала она в ходе форума «Женщин Севера», пишет РИА Новости. По словам Баталиной, перечень закрытых для женщин профессий сократился, причем более чем в 4 раза. Причина в изменении условий труда благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства. Теперь у нас женщины могут работать и на автоматизированных линиях горной промышленности. Это тоже важно у нас, в том числе и для северных территорий. И совсем недавно на днях появилась первая женщина-машинист грузового локомотива.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 июля, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем плюс 27-29. Ветер северо-восточный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
8: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
12: Я больше не боюсь.
13: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
14: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Реклама для слушателей старше 12 лет.
18: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Твое лучшее лето на радио «Ваня».

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.